0: Иванова FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.

0: отказали. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

0: за то, что я давно к тебе остался.
1: Слушайте Иванова FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область поступают инсулины короткого действия для льготников. Так, во вторую аптеку областного центра партии препаратов завезли на этой неделе. Наличие лекарств лично проверили областные власти. Сейчас в этой аптеке есть и короткий, и длинный инсулин. Но пока нет тест-полосок. Контракт на их поставку заключен. В течение 10 дней они должны поступить на региональный склад, сообщили в облздраве. Также в регион завозят препараты для лечения бронхолегочных патологий. До конца месяца должны закупить лекарственные средства для льготников с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждую пятую ипотеку за 2025 год россияне будут закрывать на пенсии. Около 178 тысяч граждан, оформивших жилье в прошлом году, завершат выплаты в возрасте старше 70 лет. В некоторых банках вводят специальные лимиты. Срок кредита ограничен моментом, когда клиенту исполнится 70 или 65 лет. Между тем, специалисты указывают на риски финансовых трудностей для заемщиков в пенсионный период. Если сейчас средняя зарплата составляет 100 тысяч рублей, то пенсионные отчисления будут в 4 раза меньше. В Иванове активными темпами ремонтируют ливневки. От состояния этих объектов напрямую зависит безопасность движения на дорогах. Работы проводятся на участках с высокой транспортной нагрузкой. С начала лета в городе привели в порядок 50 колодцев. Всего запланировано обновить около 100 объектов. В первую очередь специалисты направляют усилия на колодцы, находящиеся в предаварийном состоянии. Молодежь хуже справляется с психологической болью, чем взрослые, но дело не в слабом поколении. Это связано с культурной средой, в которой растут молодые люди, рассказали газете «РУ» психологи. По их словам, современная жизнь настраивает на избегание дискомфорта, быстрое облегчение и мгновенную реакцию. Именно поэтому возникает ощущение, что молодежь тяжелее переносит стыд, тревогу, одиночество и другие состояния. Специалисты подчеркивают, что сила личности проявляется не в молчаливом терпении и страдании, а в способности принимать и проживать боль, не разрушаясь изнутри и сохраняя внутреннюю опору.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 12 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 59 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 16 июля.
1: Год 1748.
2: Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон – закон сохранения материи. Ученый-энциклопедист, физик и астроном, историк и филолог Михаил Васильевич Ломоносов был также выдающимся химиком своего времени. В Санкт-Петербургской академии наук он официально занимал должность профессора химии. Длительное время Ломоносов добивался открытия при Академии специальной химической лаборатории. Без нее было невозможно проведение даже элементарных научных опытов. Благодаря его настойчивости лаборатория в конце концов была создана. Так возникла база для осуществления эпохального научного открытия всеобщего естественного закона. Он также известен как закон сохранения материи. Обоснование этого явления было впервые дано в письме Ломоносова от 16 июля 1748 года великому математику Леонардо Эйлеру. Открытый Ломоносовым закон получил более полное обоснование в его работах об отношении количества материи и веса в 1758 и в рассуждении о твердости и жидкости тел 1760 года. Обе эти работы были опубликованы на латинском языке и, следовательно, получили известность за пределами России.
1: Год 1917.
2: В этот день в Петрограде произошло событие, известное как июльское восстание. Временное правительство еще в июне пыталось отправить из Петрограда на фронт солдат, которые наиболее сильно подверглись большевистской агитации. В первую очередь, первый пулеметный полк. Он насчитывал почти 11,5 тысяч солдат и около 300 офицеров и был самой большой частью гарнизона. В ответ солдаты подняли бунт. Этим обстоятельством решили воспользоваться для захвата власти большевики. Они организовали 16 июля демонстрацию возле Таврического дворца с требованием отставки временного правительства. Утром следующего дня в Петрограде высадились матросы, которые прибыли из Кронштадта на помощь большевикам. Вечером матросы заняли Таврический дворец. В ответ командующий войсками военного округа половцев приказал командиру конно-артиллерийского полка Ребендеру с двумя орудиями и под прикрытием сотни казаков двинуться к Таврическому дворцу для разгона недовольных. Казаки на пересечении Шпалерной и Литейного проспекта были обстреляны с двух сторон. Ребендер открыл ответный огонь, были убиты 8 человек, остальная толпа разбежалась. 18 июля юнкера начали громить большевистские штабы в Литейном и Петроградском районах. В итоге Ленин, сменив к этому времени 5 конспиративных квартир, вместе с Зиновьевым бежал в деревню Разлив в Финляндии.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
7: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ГОС «Удостенькова», Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-333-00-363.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область поступают инсулины короткого действия для льготников. Так, во вторую аптеку областного центра партии препаратов завезли на этой неделе. Наличие лекарств лично проверили областные власти. Сейчас в этой аптеке есть и короткий, и длинный инсулин. Но пока нет тест-полосок. Контракт на их поставку заключен. В течение 10 дней они должны поступить на региональный склад, сообщили в облздраве. Также в регион завозят препараты для лечения бронхолегочных патологий. До конца месяца должны закупить лекарственные средства для льготников с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждую пятую ипотеку за 2025 год россияне будут закрывать на пенсии. Около 178 тысяч граждан, оформивших жилье в прошлом году, завершат выплаты в возрасте старше 70 лет. В некоторых банках вводят специальные лимиты. Срок кредита ограничен моментом, когда клиенту исполнится 70 или 65 лет. Между тем, специалисты указывают на риски финансовых трудностей для заемщиков в пенсионный период. Если сейчас средняя зарплата составляет 100 тысяч рублей, то пенсионные отчисления будут в 4 раза меньше. В Иванове активными темпами ремонтируют ливневки. От состояния этих объектов напрямую зависит безопасность движения на дорогах. Работы проводятся на участках с высокой транспортной нагрузкой. С начала лета в городе привели в порядок 50 колодцев. Всего запланировано обновить около 100 объектов. В первую очередь специалисты направляют усилия на колодцы, находящиеся в предаварийном состоянии. Молодежь хуже справляется с психологической болью, чем взрослые, но дело не в слабом поколении. Это связано с культурной средой, в которой растут молодые люди, рассказали газете «РУ» психологи. По их словам, современная жизнь настраивает на избегание дискомфорта, быстрое облегчение и мгновенную реакцию. Именно поэтому возникает ощущение, что молодежь тяжелее переносит стыд, тревогу, одиночество и другие состояния. Специалисты подчеркивают, что сила личности проявляется не в молчаливом терпении и страдании, а в способности принимать и проживать боль, не разрушаясь изнутри и сохраняя внутреннюю опору.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 12 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 59 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
7: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-00-263.
9: В Бигам для вас самоходная бензиновая газонокосилка Део с функцией вертикального хранения 23 990 рублей. Бигам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Алиса теперь может рассказать, что происходит в кадре IP-камеры. Голосовой помощник Алиса теперь может сообщать пользователям о том, что видят фирменные IP-камеры наблюдения. Например, узнать это можно через Bluetooth-колонку или наушники. Новая функция работает так. Если камера подключена к экосистеме умного дома вместе, например, с наушниками Яндекс.Дропс, то через последние можно попросить Алису посмотреть, что сейчас в кадре. Например, стоит ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота, спит ли ребенок, подходит ли костюм для собеседования и многое другое. Помимо наушников поддерживаются Яндекс.Станции, ТВ-станции и просто чат с Алисой. Без подписки доступны 20 запросов в месяц, а с уровнем экстра или стандарт – неограниченное количество. Новая возможность работает на основе визуальной языковой модели. Еще добавили 3 новые функции. Автоматическое включение записи по определенному событию в кадре. Голосовой поиск сцен и эпизодов из видеоархива в свободной форме. Возможность добавить 3 положения камеры и голосом переключаться между ними. Поиск по видео включает в себя даже отдельные сцены. К примеру, можно найти ролик, где люди поют под гитару или играют с собакой. А сценарий для начала съемки включает в себя неограниченное число событий, вроде тех, когда в кадре появляется питомец или кто-то подходит к двери. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область поступают инсулины короткого действия для льготников. Так, во вторую аптеку областного центра партии препаратов завезли на этой неделе. Наличие лекарств лично проверили областные власти. Сейчас в этой аптеке есть и короткий, и длинный инсулин. Но пока нет тест-полосок. Контракт на их поставку заключен. В течение 10 дней они должны поступить на региональный склад, сообщили в облздраве. Также в регион завозят препараты для лечения бронхолегочных патологий. До конца месяца должны закупить лекарственные средства для льготников с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждую пятую ипотеку за 2025 год россияне будут закрывать на пенсии. Около 178 тысяч граждан, оформивших жилье в прошлом году, завершат выплаты в возрасте старше 70 лет. В некоторых банках вводят специальные лимиты. Срок кредита ограничен моментом, когда клиенту исполнится 70 или 65 лет. Между тем, специалисты указывают на риски финансовых трудностей для заемщиков в пенсионный период. Если сейчас средняя зарплата составляет 100 тысяч рублей, то пенсионные отчисления будут в 4 раза меньше. В Иванове активными темпами ремонтируют ливневки. От состояния этих объектов напрямую зависит безопасность движения на дорогах. Работы проводятся на участках с высокой транспортной нагрузкой. С начала лета в городе привели в порядок 50 колодцев. Всего запланировано обновить около 100 объектов. В первую очередь специалисты направляют усилия на колодцы, находящиеся в предаварийном состоянии. Молодежь хуже справляется с психологической болью, чем взрослые, но дело не в слабом поколении. Это связано с культурной средой, в которой растут молодые люди, рассказали газете «РУ» психологи. По их словам, современная жизнь настраивает на избегание дискомфорта, быстрое облегчение и мгновенную реакцию. Именно поэтому возникает ощущение, что молодежь тяжелее переносит стыд, тревогу, одиночество и другие состояния. Специалисты подчеркивают, что сила личности проявляется не в молчаливом терпении и страдании, а в способности принимать и проживать боль, не разрушаясь изнутри и сохраняя внутреннюю опору.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 12 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 59 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
8: Бегам для вас! Бензиновый триммер «Эдон» с рукояткой велосипедного типа в комплекте с ножом и леской. 3990 рублей. Бегам!
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
10: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников в будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58 01 41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал обновленную Ниву Легенд. Классический внедорожник будут выпускать в двух версиях. Первая с модернизированным двигателем на 90 лошадиных сил. Он мощнее и экономичнее прежнего. Вторая – Нива Спорт с мотором на 122 лошадиные силы. Производство стартует 20 июля, а в продаже машина появится в сентябре. Истео открыл предзаказ на гибридный кроссовер V27. Сделан на базе аналога от концерна Cherry. Стоит 5 700 000 рублей. Возможно, субсидия до 900 000 по госпрограмме. Тогда высокотехнологичный гибридный кроссовер с внешностью в духе Land Rover будет стоить на уровне Джили Манджаро. У дилеров машины появятся осенью. Джетур, Теннет, Амода и Джеланд включат в список машин для такси. В Минпромторге сообщили, что автомобили этих марок соответствуют требованиям локализации. Все основные препятствия уже преодолены. Осталось оформить документы. Напомним, на первом этапе перечень доступных для такси автомобилей был ограничен, но его постепенно расширяют. Недавно в России стартовали продажи Avior V90. Это новое название знакомой марки фургонов и микроавтобусов Maxus. Машина получилась удобной. По динамике сопоставима с легковушками. Выглядит по-европейски. В салоне много кнопок для всех основных функций. Но ценник уж слишком велик по меркам своего класса. Подробнее об Avior V90 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
10: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диван, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» — крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» — качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: За рулем к свободе с «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чайково. УКН 13-333-00-263.
11: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Прости меня.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: Россиян предупредили об опасных чат-ботах, заманивающих фейками о наличии топлива на АЗС. Киберпреступники предлагают пользователям узнать, где есть бензин или увеличить квоту на заправку. В мессенджерах мошенники отправляют QR-коды и ссылки на фишинговые сайты и воруют данные своих жертв. Кроме того, преступники проводят фейковые розыгрыши топливных карт, пытаясь получить доступ к аккаунтам пользователей. В Иванове активными темпами ремонтируют ливневки. От состояния этих объектов напрямую зависит безопасность движения на дорогах. Работы проводятся на участках с высокой транспортной нагрузкой. С начала лета в городе привели в порядок 50 колодцев. Всего запланировано обновить около 100 объектов. В первую очередь специалисты направляют усилия на колодцы, находящиеся в предаварийном состоянии. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
1: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
3: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
4: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. 0+.
7: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
9: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: я.
1: В Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область поступают инсулины короткого действия для льготников. Так, во вторую аптеку областного центра партии препаратов завезли на этой неделе. Наличие лекарств лично проверили областные власти. Сейчас в этой аптеке есть и короткий, и длинный инсулин. Но пока нет тест-полосок. Контракт на их поставку заключен. В течение 10 дней они должны поступить на региональный склад, сообщили в облздраве. Также в регион завозят препараты для лечения бронхолегочных патологий. До конца месяца должны закупить лекарственные средства для льготников с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждую пятую ипотеку за 2025 год россияне будут закрывать на пенсии. Около 178 тысяч граждан, оформивших жилье в прошлом году, завершат выплаты в возрасте старше 70 лет. В некоторых банках вводят специальные лимиты. Срок кредита ограничен моментом, когда клиенту исполнится 70 или 65 лет. Между тем, специалисты указывают на риски финансовых трудностей для заемщиков в пенсионный период. Если сейчас средняя зарплата составляет 100 тысяч рублей, то пенсионные отчисления будут в 4 раза меньше. В Иванове активными темпами ремонтируют ливневки. От состояния этих объектов напрямую зависит безопасность движения на дорогах. Работы проводятся на участках с высокой транспортной нагрузкой. С начала лета в городе привели в порядок 50 колодцев. Всего запланировано обновить около 100 объектов. В первую очередь специалисты направляют усилия на колодцы, находящиеся в предаварийном состоянии. Молодежь хуже справляется с психологической болью, чем взрослые, но дело не в слабом поколении. Это связано с культурной средой, в которой растут молодые люди, рассказали газете «РУ» психологи. По их словам, современная жизнь настраивает на избегание дискомфорта, быстрое облегчение и мгновенную реакцию. Именно поэтому возникает ощущение, что молодежь тяжелее переносит стыд, тревогу, одиночество и другие состояния. Специалисты подчеркивают, что сила личности проявляется не в молчаливом терпении и страдании, а в способности принимать и проживать боль, не разрушаясь изнутри и сохраняя внутреннюю опору.
1: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 77 рублей 12 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 59 копеек.
1: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново ФМ.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 16 июля.
2: Год 1748.
3: Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон, закон сохранения материи. Ученый-энциклопедист, физик и астроном, историк и филолог Михаил Васильевич Ломоносов был также выдающимся химиком своего времени. В Санкт-Петербургской академии наук он официально занимал должность профессора химии. Длительное время Ломоносов добивался открытия при Академии специальной химической лаборатории. Без нее было невозможно проведение даже элементарных научных опытов. Благодаря его настойчивости лаборатория в конце концов была создана. Так возникла база для осуществления эпохального научного открытия всеобщего естественного закона. Он также известен как закон сохранения материи. Обоснование этого явления было впервые дано в письме Ломоносова от 16 июля 1748 года великому математику Леонардо Эйлеру. Открытый Ломоносовым закон получил более полное обоснование в его работах об отношении количества материи и веса в 1758 и в рассуждении о твердости и жидкости тел 1760 года. Обе эти работы были опубликованы на латинском языке и, следовательно, получили известность за пределами России.
2: Год 1917.
3: В этот день в Петрограде

0: В Петрограде высадились матросы, которые прибыли из Кронштадта на помощь большевикам. Вечером матросы заняли Таврический дворец. В ответ командующий войсками военного округа Половцев приказал командиру конно-артиллерийского полка Ребендеру с двумя орудиями и под прикрытием сотни казаков двинуться к Таврическому дворцу для разгона недовольных. Казаки на пересечении Шпалерной и Литейного проспекта были обстреляны с двух сторон. Ребендер открыл ответный огонь, были убиты 8 человек, остальная толпа разбежалась. 18 июля юнкера начали громить большевистские штабы в Литейном и Петроградском районах. В итоге Ленин, сменив к этому времени 5 конспиративных квартир, вместе с Зиновьевым бежал в деревню Разлив в Финляндии.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново FM.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
12: Дыня Торпеда 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Алиса теперь может рассказать, что происходит в кадре IP-камеры. Голосовой помощник Алиса теперь может сообщать пользователям о том, что видят фирменные IP-камеры наблюдения. Например, узнать это можно через Bluetooth-колонку или наушники. Новая функция работает так. Если камера подключена к экосистеме умного дома вместе, например, с наушниками Яндекс.Дропс, то через последние можно попросить Алису посмотреть, что сейчас в кадре. Например, стоит ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота, спит ли ребенок, подходит ли костюм для собеседования и многое другое. Помимо наушников поддерживаются Яндекс.Станции, ТВ-станции и просто чат с Алисой. Без подписки доступны 20 запросов в месяц, а с уровнем экстра или стандарт – неограниченное количество. Новая возможность работает на основе визуальной языковой модели. Еще добавили 3 новые функции. Автоматическое включение записи по определенному событию в кадре. Голосовой поиск сцен и эпизодов из видеоархива в свободной форме. Возможность добавить 3 положения камеры и голосом переключаться между ними. Поиск по видео включает в себя даже отдельные сцены. К примеру, можно найти ролик, где люди поют под гитару или играют с собакой. А сценарии для начала съемки включают в себя неограниченное число событий, вроде тех, когда в кадре появляется питомец или кто-то подходит к двери. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM. Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: С 18 июля в Иваново. Цирк Виват с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. Ноль Пёрс.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио. Говорит и показывает.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал обновленную Ниву Легенд. Классический внедорожник будут выпускать в двух версиях. Первая с модернизированным двигателем на 90 лошадиных сил. Он мощнее и экономичнее прежнего. Вторая — Нива Спорт с мотором на 122 лошадиные силы. Производство стартует 20 июля, а в продаже машина появится в сентябре. Истео открыл предзаказ на гибридный кроссовер V27. Сделан на базе аналога от концерна Chery. Стоит 5 миллионов 700 тысяч рублей. Возможно, субсидия до 900 тысяч по госпрограмме. Тогда высокотехнологичный гибридный кроссовер с внешностью в духе Land Rover будет стоить на уровне Джили Манжара. У дилеров машины появятся осенью. Джетур, Теннет, Амода и Джеланд включат в список машин для такси. В Минпромторге сообщили, что автомобили этих марок соответствуют требованиям локализации. Все основные препятствия уже преодолены. Осталось оформить документы. Напомним, на первом этапе перечень доступных для такси автомобилей был ограничен, но его постепенно расширяют. Недавно в России стартовали продажи Avior V90. Это новое название знакомой марки фургонов и микроавтобусов Maxus. Машина получилась удобной, по динамике сопоставима с легковушками. Выглядит по-европейски, в салоне много кнопок для всех основных функций, но ценник уж слишком велик по меркам своего класса. Подробнее об Avior V90 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
7: За рулем к свободе с «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суд из Нигелова», Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-233-00-263.
8: Если мебель в вашем доме...

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Россиян предупредили об опасных чат-ботах, заманивающих фейками о наличии топлива на АЗС. Киберпреступники предлагают пользователям узнать, где есть бензин или увеличить квоту на заправку. В мессенджерах мошенники отправляют QR-коды и ссылки на фишинговые сайты и воруют данные своих жертв. Кроме того, преступники проводят фейковые розыгрыши топливных карт, пытаясь получить доступ к аккаунтам пользователей. В Иванове активными темпами ремонтируют ливневки. От состояния этих объектов напрямую зависит безопасность движения на дорогах. Работы проводятся на участках с высокой транспортной нагрузкой. С начала лета в городе привели в порядок 50 колодцев. Всего запланировано обновить около 100 объектов. В первую очередь специалисты направляют усилия на колодцы, находящиеся в предаварийном состоянии. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль пёс.
5: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Дыня Торпедо 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему.

0: Реклама на Иваново FM. Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
1: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
2: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель.

0: искусственный интеллект поглотит радио.
1: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
2: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
1: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
2: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
1: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
3: Уважаемый Алексей Косоруков, Иваново FM поздравляет вас. Желаем, чтобы ваша хватка помогала вам ловко обходить преграды, а в жизни было больше теплых дней. Сегодня еще день змей, а это значит, что вы родились под знаком мудрости, гибкости и умения находить выход из самых запутанных ситуаций. Пусть удача всегда ползет к вам первой.
4: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
2: Окна, двери, потолки, расстрой!
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
5: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК «Иваново FM» сегодня день рождения.
6: Уважаемый Максим Железняк, «Иваново FM» от всей души поздравляет вас. Вы родились в день, когда природа особенно напоминает нам о мудрости, терпении и способности менять кожу, оставляя все лишнее позади. Желаем вам, чтобы ваша твердость характера сочеталась с гибкостью змей, а любые препятствия обходились вами с легкостью.
0: «Иваново FM».

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Сельским предпринимателям Ивановской области доступна субсидия на возмещение части затрат фермерского хозяйства. На неделе стартовал прием документов на участие в отборе. Фермеры могут вернуть деньги на покупку инвентаря, оборудования, автотранспорта и сельскохозяйственной техники. За 5 лет объем поддержки фермерства и сельхозкооперации в регионе вырос более чем в 2 раза. В этом году на помощь малым сельхозпредприятиям выделят более 220 миллионов. Россиянам, которым исполнилось 20 или 45 лет, нужно подать заявление на новый паспорт в течение 90 календарных дней. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. В ведомстве уточнили, что отсчет начинается с даты рождения. Кроме того, в министерстве напомнили, что паспорт – это основной документ, удостоверяющий личность, поэтому его необходимо бережно хранить. В случае утраты или хищения на территории России необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранительные органы. В Иванове продолжаются рейды по запрещенным для купания местам. На неделе инспекция посетила район Плотины на улице Павла Большевикова. Местный водоем – излюбленная зона отдыха жителей окрестных домов. Вместе с тем, это одна из самых небезопасных локаций для купания. Именно там наиболее часто происходят несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом. С отдыхающими на берегу гражданами спасатели провели профилактические беседы. Напомним, что разрешенные места отдыха у воды в областном центре расположены в городских парках. В Госдуме поддержали идею отложить релиз фильма про Человека-паука ради успеха российского кино. Дистрибьютор попросил своих партнеров перенести премьеру американской ленты, чтобы поддержать отечественную картину «Последний богатырь. Колобок». Зампред комитета по культуре Александр Шолохов заявил газете «РУ», что в подобном продвижении российского продукта нет ничего плохого. По его словам, кино не только развлечение, но и серьезное идеологическое оружие. На днях стало известно, что премьеру «Человека-паука» в России просят перенести с 6 на 20 августа. Мировая премьера блокбастера состоится 31 июля. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 12 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 59 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 16 июля.
1: Год 1748.
2: Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон, закон сохранения материи. Ученый-энциклопедист, физик и астроном, историк и филолог Михаил Васильевич Ломоносов был также выдающимся химиком своего времени. В Санкт-Петербургской академии наук он официально занимал должность профессора химии. Длительное время Ломоносов добивался открытия при академии специальной химической лаборатории. Без нее было невозможно проведение даже элементарных научных опытов. Благодаря его настойчивости лаборатория в конце концов была создана. Так возникла база для осуществления эпохального научного открытия всеобщего естественного закона. Он также известен как закон сохранения материи. Обоснование этого явления было впервые дано в письме Ломоносова от 16 июля 1748 года великому математику Леонардо Эйлеру. Открытый Ломоносовым закон получил более полное обоснование в его работах об отношении количества материи и веса в 1758 и в рассуждении о твердости и жидкости тел 1760 года. Обе эти работы были опубликованы на латинском языке и, следовательно, получили известность за пределами России.
1: Год 1917.
2: В этот день в Петрограде произошло событие, известное как июльское восстание. Временное правительство еще в июне пыталось отправить из Петрограда на фронт солдат, которые наиболее сильно подверглись большевистской агитации. В первую очередь, первый пулеметный полк. Он насчитывал почти 11,5 тысяч солдат и около 300 офицеров и был самой большой частью гарнизона. В ответ солдаты подняли бунт. Этим обстоятельством решили воспользоваться для захвата власти большевики. Они организовали 16 июля демонстрацию возле Таврического дворца с требованием отставки временного правительства. Утром следующего дня в Петрограде высадились матросы, которые прибыли из Кронштадта на помощь большевикам. Вечером матросы заняли Таврический дворец. В ответ командующий войсками военного округа Половцев приказал командиру конно-артиллерийского полка Ребендеру с двумя орудиями и под прикрытием сотни казаков двинуться к Таврическому дворцу для разгона недовольных. Казаки на пересечении Шпалерной и Литейного проспекта были обстреляны с двух сторон. Ребендер открыл ответный огонь, были убиты 8 человек, остальная толпа разбежалась. 18 июля юнкера начали громить большевистские штабы в Литейном и Петроградском районах. В итоге Ленин, сменив к этому времени 5 конспиративных квартир, вместе с Зиновьевым бежал в деревню Разлив в Финляндии.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
10: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0-263.

0: было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Алиса теперь может рассказать, что происходит в кадре IP-камеры. Голосовой помощник Алиса теперь может сообщать пользователям о том, что видят фирменные IP-камеры наблюдения. Например, узнать это можно через Bluetooth-колонку или наушники. Новая функция работает так. Если камера подключена к экосистеме умного дома вместе, например, с наушниками Яндекс.Дропс, то через последние можно попросить Алису посмотреть, что сейчас в кадре. Например, стоит ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота, спит ли ребенок, подходит ли костюм для собеседования и многое другое. Помимо наушников поддерживаются Яндекс.Станции, ТВ-станции и просто чат с Алисой. Без подписки доступны 20 запросов в месяц, а с уровнем экстра или стандарт – неограниченное количество. Новая возможность работает на основе визуальной языковой модели. Еще добавили 3 новые функции. Автоматическое включение записи по определенному событию в кадре. Голосовой поиск сцен и эпизодов из видеоархива в свободной форме. Возможность добавить 3 положения камеры и голосом переключаться между ними. Поиск по видео включает в себя даже отдельные сцены. К примеру, можно найти ролик, где люди поют под гитару или играют с собакой. А сценарии для начала съемки включают в себя неограниченное число событий, вроде тех, когда в кадре появляется питомец или кто-то подходит к двери. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
3: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
4: В «Соколе» грандиозный летний распродаж. Продажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
7: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Мы полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. Ноль пес.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Дыня «Торпеда» 99,90. Персик «Узбекистан» 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: С вами Иваново ФМ.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен

либо черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой век, с

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал обновленную Ниву Легенд. Классический внедорожник будут выпускать в двух версиях. Первая с модернизированным двигателем на 90 лошадиных сил. Он мощнее и экономичнее прежнего. Вторая – Нива Спорт с мотором на 122 лошадиные силы. Производство стартует 20 июля, а в продаже машина появится в сентябре. Истео открыл предзаказ на гибридный кроссовер V27. Сделан на базе аналога от концерна Chery. Стоит 5 700 000 рублей. Возможно, субсидия до 900 000 по госпрограмме. Тогда высокотехнологичный гибридный кроссовер с внешностью в духе Land Rover будет стоить на уровне Джили Манжаро. У дилеров машины появятся осенью. Джетур, Теннета, Амода и Джеланд включат в список машин для такси. В Минпромторге сообщили, что автомобили этих марок соответствуют требованиям локализации. Все основные препятствия уже преодолены. Осталось оформить документы. Напомним, на первом этапе перечень доступных для такси автомобилей был ограничен, но его постепенно расширяют. Недавно в России стартовали продажи Avior V90. Это новое название знакомой марки фургонов и микроавтобусов Maxus. Машина получилась удобной, по динамике сопоставима с легковушками. Выглядит по-европейски, в салоне много кнопок для всех основных функций, но ценник уж слишком велик по меркам своего класса. Подробнее об Avior V90 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой!
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой!
8: 57-71-17.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Сельским предпринимателям Ивановской области доступна субсидия на возмещение части затрат фермерского хозяйства. На неделе стартовал прием документов на участие в отборе. Фермеры могут вернуть деньги на покупку инвентаря, оборудования, автотранспорта и сельскохозяйственной техники. За 5 лет объем поддержки фермерства и сельхозкооперации в регионе вырос более чем в 2 раза. В этом году на помощь малым сельхозпредприятиям выделят более 220 миллионов. Россиянам, которым исполнилось 20 или 45 лет, нужно подать заявление на новый паспорт в течение 90 календарных дней. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. В ведомстве уточнили, что отсчет начинается с даты рождения. Кроме того, в министерстве напомнили, что паспорт – это основной документ, удостоверяющий личность, поэтому его необходимо бережно хранить. В случае утраты или хищения на территории России необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранительные органы. В Иванове продолжаются рейды по запрещенным для купания местам. На неделе инспекция посетила район Плотины на улице Павла Большевикова. Местный водоем – излюбленная зона отдыха жителей окрестных домов. Вместе с тем, это одна из самых небезопасных локаций для купания. Именно там наиболее часто происходят несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом. С отдыхающими на берегу гражданами спасатели провели профилактические беседы. Напомним, что разрешенные места отдыха у воды в областном центре расположены в городских парках. В Госдуме поддержали идею отложить релиз фильма про Человека-паука ради успеха российского кино. Дистрибьютор попросил своих партнеров перенести премьеру американской ленты, чтобы поддержать отечественную картину «Последний богатырь. Колобок». Зампред комитета по культуре Александр Шолохов заявил газете «РУ», что в подобном продвижении российского продукта нет ничего плохого. По его словам, кино не только развлечение, но и серьезное идеологическое оружие. На днях стало известно, что премьеру «Человека-паука» в России просят перенести с 6 на 20 августа. Мировая премьера блокбастера состоится 31 июля. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 12 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 59 копеек.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Более 10 топливных компаний получили предупреждение антимонопольщиков из-за повышения цен. В ущемлении интересов потребителей заподозрили АЗС в Кировской, Саратовской и Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. На прошлой неделе в Подмосковье в отношении владельцев 6 сетей автозаправок было возбуждено дело после повышения цен на топливо. Представители поколения Z массово отказываются от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование. Почти каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо. Более половины участников исследования считают, что личное авто в городе теряет смысл из-за развитого общественного транспорта, велосипедов и приложений для заказа такси. Кроме того, почти 80% респондентов заявили, что предпочли бы потратить деньги на отпуск. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-335-0-263.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина мало? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново ФМ.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день, 16 июля.
1: Год 1748.
2: Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон, закон сохранения материи. Ученый-энциклопедист, физик и астроном, историк и филолог Михаил Васильевич Ломоносов был также выдающимся химиком своего времени. В Санкт-Петербургской академии наук он официально занимал должность профессора химии. Длительное время Ломоносов добивался открытия при академии специальной химической лаборатории. Без нее было невозможно проведение даже элементарных научных опытов. Благодаря его настойчивости лаборатория в конце концов была создана. Так возникла база для осуществления эпохального научного открытия всеобщего естественного закона. Он также известен как закон сохранения материи. Обоснование этого явления было впервые дано в письме Ломоносова от 16 июля 1748 года великому математику Леонардо Эйлеру. Открытый Ломоносовым закон получил более полное обоснование в его работах об отношении количества материи и веса в 1758 и в рассуждении о твердости и жидкости тел 1760 года. Обе эти работы были опубликованы на латинском языке и, следовательно, получили известность за пределами России.
1: Год 1917.
2: В этот день в Петрограде произошло событие, известное как июльское восстание. Временное правительство еще в июне пыталось отправить из Петрограда на фронт солдат, которые наиболее сильно подверглись большевистской агитации. В первую очередь, первый пулеметный полк. Он насчитывал почти 11,5 тысяч солдат и около 300 офицеров и был самой большой частью гарнизона. В ответ солдаты подняли бунт. Этим обстоятельством решили воспользоваться для захвата власти большевики. Они организовали 16 июля демонстрацию возле Таврического дворца с требованием отставки временного правительства. Утром следующего дня в Петрограде высадились матросы, которые прибыли из Кронштадта на помощь большевикам. Вечером матросы заняли Таврический дворец. В ответ командующий войсками военного округа Половцев приказал командиру конно-артиллерийского полка Ребендеру с двумя орудиями и под прикрытием сотни казаков двинуться к Таврическому дворцу для разгона недовольных. Казаки на пересечении Шпалерной и Литейного проспекта были обстреляны с двух сторон. Ребендер открыл ответный огонь, были убиты 8 человек, остальная толпа разбежалась. 18 июля юнкера начали громить большевистские штабы в Литейном и Петроградском районах. В итоге Ленин, сменив к этому времени 5 конспиративных квартир, вместе с Зиновьевым бежал в деревню Разлив в Финляндии.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пёс.
7: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
8: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
9: Выгодно?
8: Да.
9: Где?
8: В высшей лиге.
10: Дыня «Торпеда» 99,90. Персик «Узбекистан» 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Алиса теперь может рассказать, что происходит в кадре IP-камеры. Голосовой помощник Алиса теперь может сообщать пользователям о том, что видят фирменные IP-камеры наблюдения. Например, узнать это можно через Bluetooth-колонку или наушники. Новая функция работает так. Если камера подключена к экосистеме умного дома вместе, например, с наушниками Яндекс.Дропс, то через последние можно попросить Алису посмотреть, что сейчас в кадре. Например, стоит ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота, спит ли ребенок, подходит ли костюм для собеседования и многое другое. Помимо наушников поддерживаются Яндекс.Станции, ТВ-станции и просто чат с Алисой. Без подписки доступны 20 запросов в месяц, а с уровнем экстра или стандарт – неограниченное количество. Новая возможность работает на основе визуальной языковой модели. Еще добавили 3 новые функции. Автоматическое включение записи по определенному событию в кадре. Голосовой поиск сцен и эпизодов из видеоархива в свободной форме. Возможность добавить 3 положения камеры и голосом переключаться между ними. Поиск по видео включает в себя даже отдельные сцены. К примеру, можно найти ролик, где люди поют под гитару или играют с собакой. А сценарий для начала съемки включает в себя неограниченное число событий, вроде тех, когда в кадре появляется питомец или кто-то подходит к двери. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM. Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
2: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
3: Пьяный олень дороги не хозяин.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник Малинки и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – Малинки Западный. В Говядово на улице Летчика Покрышкина 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал обновленную Ниву Легенд. Классический внедорожник будут выпускать в двух версиях. Первая с модернизированным двигателем на 90 лошадиных сил. Он мощнее и экономичнее прежнего. Вторая Нива Спорт с мотором на 122 лошадиные силы. Производство стартует 20 июля, а в продаже машина появится в сентябре. Истео открыл предзаказ на гибридный кроссовер V27, сделан на базе аналога от концерна Chery. Стоит 5 700 000 рублей, возможно, субсидия до 900 000 по госпрограмме. Тогда высокотехнологичный гибридный кроссовер с внешностью в духе Land Rover будет стоить на уровне Джили Манжаро. У дилеров машины появятся осенью. Джетур, Теннет, Амода и Джеланд включат в список машин для такси. В Минпромторге сообщили, что автомобили этих марок соответствуют требованиям локализации. Все основные препятствия уже преодолены. Осталось оформить документы. Напомним, на первом этапе перечень доступных для такси автомобилей был ограничен, но его постепенно расширяют. Недавно в России стартовали продажи Avior V90. Это новое название знакомой марки фургонов и микроавтобусов Maxus. Машина получилась удобной. По динамике сопоставима с легковушками. Выглядит по-европейски. В салоне много кнопок для всех основных функций. Но ценник уж слишком велик по меркам своего класса. Подробнее об Avior V90 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль плюс.
10: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Выгодно?
12: Да!
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Кинешме началась подготовка к строительству канализационного коллектора. Напомним, в рамках федерального проекта «Вода России» в Ивановской области возведут централизованную систему водоотведения для волжской столицы региона и Наволок. Главный магистральный коллектор и насосные станции позволят подключить все существующие разрозненные сети в двух городах и вывести из эксплуатации старые очистные сооружения. В итоге качество коммунальных услуг улучшится для более чем 80 тысяч жителей. Самыми востребованными специалистами в России остаются медработники, инженеры и квалифицированные рабочие. Об этом РИА Новости рассказал министр труда Антон Котяков. В числе профессий, где особенно нужны сотрудники, он назвал врачей и средний медперсонал, инженеров технологического оборудования, электромонтеров, а также операторов станков с программным управлением. В список наиболее востребованных также вошли работники сельского хозяйства и специалисты сферы образования. В Иванове изменится схема движения троллейбусов. В ближайшую субботу маршруты номер 1, 7 и 9 будут временно закрыты. График остального электротранспорта скорректируют из-за масштабного турнира. 18 июля Иваново примет 4-й этап велогонки «Россия» по историческим местам Золотого кольца. Она пройдет по центральным улицам города со стартом и финишем в районе площади Пушкина. В связи с этим на проспектах Ленина и Шереметьевском будет ограничено движение машин. Ученые выяснили, какие горячие напитки ведут к более долгой и здоровой жизни. По данным масштабного проекта UK Biobank, люди, которые выпивают 1-2 чашки кофе в день, в среднем живут дольше. Пользу кофе связывают в первую очередь с полифенолами. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогают бороться с воспалением и стрессом, а также могут снижать риски, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не меньше внимания ученые уделяют зеленому чаю. Регулярное употребление этого напитка связано с более низким риском онкологии. Черный чай тоже приносит пользу, хотя его часто считают менее мощным источником полезных веществ. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 12 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 59 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%, ветер северный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
5: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-335-0-263.
7: В «Бегам» для вас бензиновый триммер «Чемпион» с рукояткой велосипедного типа, с диском и леской в комплекте, 8990 рублей. «Бегам».
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
10: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений, ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Более 10 топливных компаний получили предупреждение антимонопольщиков из-за повышения цен. В ущемлении интересов потребителей заподозрили АЗС в Кировской, Саратовской и Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. На прошлой неделе в Подмосковье в отношении владельцев 6 сетей автозаправок было возбуждено дело после повышения цен на топливо. Представители поколения Z массово отказываются от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование. Почти каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо. Более половины участников исследования считают, что личное авто в городе теряет смысл из-за развитого общественного транспорта, велосипедов и приложений для заказа такси. Кроме того, почти 80% респондентов заявили, что предпочли бы потратить деньги на отпуск. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
4: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Кинешме началась подготовка к строительству канализационного коллектора. Напомним, в рамках федерального проекта «Вода России» в Ивановской области возведут централизованную систему водоотведения для волжской столицы региона и наволок. Главный магистральный коллектор и насосные станции позволят подключить все существующие разрозненные сети в двух городах и вывести из эксплуатации старые очистные сооружения. В итоге качество коммунальных услуг улучшится для более чем 80 тысяч жителей. Самыми востребованными специалистами в России остаются медработники, инженеры и квалифицированные рабочие. Об этом РИА Новости рассказал министр труда Антон Котяков. В числе профессий, где особенно нужны сотрудники, он назвал врачей и средний медперсонал, инженеров технологического оборудования, электромонтеров, а также операторов станков с программным управлением. В список наиболее востребованных также вошли работники сельского хозяйства и специалисты сферы образования. В Иванове изменится схема движения троллейбусов. В ближайшую субботу маршруты номер 1, 7 и 9 будут временно закрыты. График остального электротранспорта скорректируют из-за масштабного турнира. 18 июля Иваново примет 4-й этап велогонки «Россия» по историческим местам Золотого кольца. Она пройдет по центральным улицам города со стартом и финишем в районе площади Пушкина. В связи с этим на проспектах Ленина и Шереметьевском будет ограничено движение машин. Ученые выяснили, какие горячие напитки ведут к более долгой и здоровой жизни. По данным масштабного проекта UK Biobank, люди, которые выпивают 1-2 чашки кофе в день, в среднем живут дольше. Пользу кофе связывают в первую очередь с полифенолами. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогают бороться с воспалением и стрессом, а также могут снижать риски, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не меньше внимания ученые уделяют зеленому чаю. Регулярное употребление этого напитка связано с более низким риском онкологии. Черный чай тоже приносит пользу, хотя его часто считают менее мощным источником полезных веществ. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%, ветер северный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 16 июля.
1: Год 1748.
2: Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон – закон сохранения материи. Ученый-энциклопедист, физик и астроном, историк и филолог Михаил Васильевич Ломоносов был также выдающимся химиком своего времени. В Санкт-Петербургской академии наук он официально занимал должность профессора химии. Длительное время Ломоносов добивался открытия при Академии специальной химической лаборатории. Без нее было невозможно проведение даже элементарных научных опытов. Благодаря его настойчивости лаборатория в конце концов была создана. Так возникла база для осуществления эпохального научного открытия всеобщего естественного закона. Он также известен как закон сохранения материи. Обоснование этого явления было впервые дано в письме Ломоносова от 16 июля 1748 года великому математику Леонардо Эйлеру. Открытый Ломоносовым закон получил более полное обоснование в его работах об отношении количества материи и веса в 1758 и в рассуждении о твердости и жидкости тел 1760 года. Обе эти работы были опубликованы на латинском языке и, следовательно, получили известность за пределами России.
1: Год 1917.
2: В этот день в Петрограде произошло событие, известное как июльское восстание. Временное правительство еще в июне пыталось отправить из Петрограда на фронт солдат, которые наиболее сильно подверглись большевистской агитации. В первую очередь, первый пулеметный полк. Он насчитывал почти 11,5 тысяч солдат и около 300 офицеров и был самой большой частью гарнизона. В ответ солдаты подняли бунт. Этим обстоятельством решили воспользоваться для захвата власти большевики. Они организовали 16 июля демонстрацию возле Таврического дворца с требованием отставки временного правительства. Утром следующего дня в Петрограде высадились матросы, которые прибыли из Кронштадта на помощь большевикам. Вечером матросы заняли Таврический дворец. В ответ командующий войсками военного округа Половцев приказал командиру конно-артиллерийского полка Ребендеру с двумя орудиями и под прикрытием сотни казаков двинуться к Таврическому дворцу для разгона недовольных. Казаки на пересечении Шпалерной и Литейного проспекта были обстреляны с двух сторон. Ребендер открыл ответный огонь, были убиты 8 человек, остальная толпа разбежалась. 18 июля юнкера начали громить большевистские штабы в Литейном и Петроградском районах. В итоге Ленин, сменив к этому времени 5 конспиративных квартир, вместе с Зиновьевым бежал в деревню Разлив в Финляндии.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
12: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
13: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
14: Водитель Слушатель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
15: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
16: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново-ФМ.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Алиса теперь может рассказать, что происходит в кадре IP-камеры. Голосовой помощник Алиса теперь может сообщать пользователям о том, что видят фирменные IP-камеры наблюдения. Например, узнать это можно через Bluetooth-колонку или наушники. Новая функция работает так. Если камера подключена к экосистеме умного дома вместе, например, с наушниками Яндекс.Дропс, то через последние можно попросить Алису посмотреть, что сейчас в кадре. Например, стоит ли кто-то у входной двери, открыты ли ворота, спит ли ребенок, подходит ли костюм для собеседования и многое другое. Помимо наушников поддерживаются Яндекс.Станции, ТВ-станции и просто чат с Алисой. Без подписки доступны 20 запросов в месяц, а с уровнем экстра или стандарт – неограниченное количество. Новая возможность работает на основе визуальной языковой модели. Еще добавили 3 новые функции. Автоматическое включение записи по определенному событию в кадре. Голосовой поиск сцен и эпизодов из видеоархива в свободной форме. Возможность добавить 3 положения камеры и голосом переключаться между ними. Поиск по видео включает в себя даже отдельные сцены. К примеру, можно найти ролик, где люди поют под гитару или играют с собакой. А сценарий для начала съемки включает в себя неограниченное число событий, вроде тех, когда в кадре появляется питомец или кто-то подходит к двери. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19. Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
6: «Соколе» – грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.
7: Корабли постоят.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Кинешме началась подготовка к строительству канализационного коллектора. Напомним, в рамках федерального проекта «Вода России» в Ивановской области возведут централизованную систему водоотведения для волжской столицы региона и наволок. Главный магистральный коллектор и насосные станции позволят подключить все существующие разрозненные сети в двух городах и вывести из эксплуатации старые очистные сооружения. В итоге качество коммунальных услуг улучшится для более чем 80 тысяч жителей. Самыми востребованными специалистами в России остаются медработники, инженеры и квалифицированные рабочие. Об этом РИА Новости рассказал министр труда Антон Котяков. В числе профессий, где особенно нужны сотрудники, он назвал врачей и средний медперсонал, инженеров технологического оборудования, электромонтеров, а также операторов станков с программным управлением. В список наиболее востребованных также вошли работники сельского хозяйства и специалисты сферы образования. В Иванове изменится схема движения троллейбусов. В ближайшую субботу маршруты номер 1, 7 и 9 будут временно закрыты. График остального электротранспорта скорректируют из-за масштабного турнира. 18 июля Иваново примет 4-й этап велогонки «Россия» по историческим местам Золотого кольца. Она пройдет по центральным улицам города со стартом и финишем в районе площади Пушкина. В связи с этим на проспектах Ленина и Шереметьевском будет ограничено движение машин. Ученые выяснили, какие горячие напитки ведут к более долгой и здоровой жизни. По данным масштабного проекта UK Biobank, люди, которые выпивают 1-2 чашки кофе в день, в среднем живут дольше. Пользу кофе связывают в первую очередь с полифенолами. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогают бороться с воспалением и стрессом, а также могут снижать риски, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не меньше внимания ученые уделяют зеленому чаю. Регулярное употребление этого напитка связано с более низким риском онкологии. Черный чай тоже приносит пользу, хотя его часто считают менее мощным источником полезных веществ. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%, ветер северный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин, вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал обновленную Ниву Легенд. Классический внедорожник будут выпускать в двух версиях. Первая с модернизированным двигателем на 90 лошадиных сил. Он мощнее и экономичнее прежнего. Вторая — Нива Спорт с мотором на 122 лошадиные силы. Производство стартует 20 июля, а в продаже машина появится в сентябре. Истео открыл предзаказ на гибридный кроссовер V27. Сделан на базе аналога от концерна Cherry. Стоит 5 700 000 рублей. Возможно, субсидия до 900 000 по госпрограмме. Тогда высокотехнологичный гибридный кроссовер с внешностью в духе Land Rover будет стоить на уровне Джили Манжаро. У дилеров машины появятся осенью. Джетур, Теннет, Амода и Джеланд включат в список машин для такси. В Минпромторге сообщили, что автомобили этих марок соответствуют требованиям локализации. Все основные препятствия уже преодолены. Осталось оформить документы. Напомним, на первом этапе перечень доступных для такси автомобилей был ограничен, но его постепенно расширяют. Недавно в России стартовали продажи Avior V90. Это новое название знакомой марки фургонов и микроавтобусов Maxus. Машина получилась удобной. По динамике сопоставима с легковушками. Выглядит по-европейски. В салоне много кнопок для всех основных функций. Но ценник уж слишком велик по меркам своего класса. Подробнее об Avior V90 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» — дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пес.
10: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чирикова. ОКРН 13-233-50-263.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове изменится схема движения троллейбусов. В ближайшую субботу маршруты номер 1, 7 и 9 будут временно закрыты. График остального электротранспорта скорректируют из-за масштабного турнира. 18 июля Иваново примет 4-й этап велогонки «Россия» по историческим местам Золотого кольца. Она пройдет по центральным улицам города со стартом и финишем в районе площади Пушкина. В связи с этим на проспектах Ленина и Шереметьевском будет ограничено движение машин. На большой кольцевой линии московского метро в течение ближайших 4 лет планируют запустить систему контроля падения на пути, необходимую для беспилотного движения поездов. Сейчас технологию уже испытывают на станции Печатники. Как пишет газета «Метро», система помогает выявлять посторонние предметы на рельсах и быстро реагировать на такие ситуации. Кроме того, она может предупреждать пассажиров, если они подходят слишком близко к краю платформы. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Кинешме началась подготовка к строительству канализационного коллектора. Напомним, в рамках федерального проекта «Вода России» в Ивановской области возведут централизованную систему водоотведения для Волжской столицы региона и Наволок. Главный магистральный коллектор и насосные станции позволят подключить все существующие разрозненные сети в двух городах и вывести из эксплуатации старые очистные сооружения. В итоге качество коммунальных услуг улучшится для более чем 80 тысяч жителей. Самыми востребованными специалистами в России остаются медработники, инженеры и квалифицированные рабочие. Об этом РИА Новости рассказал министр труда Антон Котяков. В числе профессий, где особенно нужны сотрудники, он назвал врачей и средний медперсонал, инженеров технологического оборудования, электромонтеров, а также операторов станков с программным управлением. В список наиболее востребованных также вошли работники сельского хозяйства и специалисты сферы образования. В Иванове изменится схема движения троллейбусов. В ближайшую субботу маршруты номер 1, 7 и 9 будут временно закрыты. График остального электротранспорта скорректируют из-за масштабного турнира. 18 июля Иваново примет 4-й этап велогонки «Россия» по историческим местам Золотого кольца. Она пройдет по центральным улицам города со стартом и финишем в районе площади Пушкина. В связи с этим на проспектах Ленина и Шереметьевском будет ограничено движение машин. Ученые выяснили, какие горячие напитки ведут к более долгой и здоровой жизни. По данным масштабного проекта UK Biobank, люди, которые выпивают 1-2 чашки кофе в день, в среднем живут дольше. Пользу кофе связывают в первую очередь с полифенолами. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогают бороться с воспалением и стрессом, а также могут снижать риски, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не меньше внимания ученые уделяют зеленому чаю. Регулярное употребление этого напитка связано с более низким риском онкологии. Черный чай тоже приносит пользу, хотя его часто считают менее мощным источником полезных веществ. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%, ветер северный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: любить.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Госуд Снегивана, Владимирская область, село Чайково, ОКН 13-235-0-263.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Дыня «Торпеда» 99,90. Персик «Узбекистан» 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
1: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений, ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

не таков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот

дураком. А когда грохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони у

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

0: Иванова FM.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ». Первое

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.